А сейчас вы услышите сенсацию наступившего века в исполнении Fantastic Patti Band и очаровательной певицы Александры Калинка.